гимназии работаю свиньей. На мясокомбинате я работаю свиньей. Парану, спасибо, Бог, хороший мой макой. На мясокомбинате я работаю свиньей. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я! Мясник давно уверен, мясо деньги не нужны. Мясник давно уверен, мясо жизни не нужны. Мясник давно знает, мясо жизнь не нужна. Мясник давно вместо грязи, но сам нет его вины. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я! Тут люблю так милый, что наел палача. Палачка не такой, но он пешка автомат. Работает конвейер, система, конфлаг. Еще когда крестьяне откормят поросят. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я!

без комбинации я работаю свиньей. На мясо комбинате я работаю свиньей. Бараны, упаси вас Бог, хороший побокой. На мясо комбинате я работаю свиньей. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я.

0: комбинат, я работаю свиньей.
1: На место комбинат, я работаю свиньей.
0: На место комбинат, я работаю свиньей. На место комбинат, я работаю свиньей.
2: Капе. Капе.

все трудней и обиднее жить. Вокруг сплошные козлы, и негде взять 3 рубля. А все красивые бабы непроходимо глупы и потому не способны.

между стен зажатое тепло. В магазины не пробраться, слишком много народа, и так уже давно. И мне не на что жить, я не хожу на работу. Наступит время, и мы все станем хиппи. Мы разрушим город, в котором жили, и будем жить хиппианской общиной. А потом по улицам дуют холодные.

Мы нормальные дети, и по городу ходи. Я ненавижу этот город, город грязи и помой. Ненавижу этот город, город грязи и помой. Ненавижу этот город, город грязи и помой. Холодное тело города. Мне не стать твоим новым трупом, даже если бояться глупо. Бойтесь, черт вас дери и кайтесь, ведь мне не на что жить, я не хожу на работу. Наступит время, и мы все станем хиппи, мы разрушим город, в котором жили, и будем жить хиппианской общиной. А пока по лысам дуют холодные ветры, а пока подъездов нас гонят, чтобы мы замерзли, а пока мы ненормальные дети и по городу ходи.

доширака, 75 пачек двухслойной туалетной бумаги, 5 пакетиков смеси полисахаридов амилозы и амилопектина или кукурузного крахмала, ядро наполовину наполненное стиральным порошком Дося и целое море разных чупа-чупсов, леденцов от кашля и таблеток от метеоризма.